Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Завершена работа над коалиционным договором и декларацией нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Новые политические партнеры из объединенного списка национального объединения «Нового единства» и «Союза зеленых и крестьян» во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса. Кулбергс сообщил СМИ, что в настоящее время планируется, что министры нового правительства подпишут договор и декларацию перед заседанием Сейма, на котором планируется утвердить новое правительство. Кулбергс, которому президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, во вторник назвал состав своего кабинета министров. Он рассказал, что сегодня главная задача – полностью укомплектовать состав кабинета министров, назвав имена, фамилии и сферы ответственности. Он указал, что ожидалось последнее официальное подтверждение, в котором президент сохраняет свою роль в ответственности за оборону и иностранные дела. Кулбергс подчеркнул, что к правительственной команде присоединяется выдвинутый новым единством, представитель которой возьмет на себя ответственность за оборону, полковник Равис Мелнис. Это особенно важное решение, поскольку безопасность является центральным вопросом в контексте формирования правительства, и в этой сфере необходимо восстановить доверие общества. Он также указал, что в сферу обороны привлекается отраслевой специалист с глубоким пониманием, опытом и репутацией, а также способностью немедленно включиться в решение вопросов государственной безопасности. Существенным преимуществом Кулбергс назвал опыт кандидата в непосредственной работе с Украиной, а также контакты со специалистами высокого уровня, особенно в вопросах, связанных с технологиями дронов и обороной. Кулбергс, говоря о персоналиях, указал, что, по его мнению, юридическое образование и знание языков кандидата на пост министра юстиции Эдварда Смилтенса от объединенного списка были бы особенно полезны в Министерстве юстиции. В отношении Мариса Кучинскиса Кулбергс подчеркнул его опыт на посту премьер-министра, а также способность формировать государственный бюджет, что является одной из важнейших задач правительства. Он пояснил, что именно опытом Кучинскиса планируется укрепить политическую преемственность и компетенцию, чтобы избежать ошибок. Кулбергс также указал, что если бы было больше времени, возможны были бы различные альтернативы. Однако в нынешних условиях, предполагая работу в течение примерно 4 месяцев, необходимо выбирать кандидатов, которые способны немедленно приступить к работе.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит +11, +15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро, друзья! Здравствуйте всем вам! Я Кирилл Низовцев, приветствую вас на волне Авторадио Латвия. Сегодня в среду, 27 мая, мы начинаем. И вот что сегодняшний день нам принесет: праздник итальянской говядины. Говорят, она лучше, чем всякая другая. А вот мы вчера с детьми были в одном из торговых центров Риги, и там на выходе прям стоит такой автомат, в котором продается мясо. Мой сын спросил: папа, это мясо? Я думаю, какое мясо? Посмотрел ближе, точно. Мясо, только очень дорогое, видимо, элитное. День изобретения шпрот сегодня. Также сегодня день города Санкт-Петербург. День смелых решений. Также сегодня Международный день рассеянного склероза. К сожалению, есть такое заболевание, достаточно часто встречается. Думаю, может, у меня тоже уже, потому что иногда, так сказать, себя не понимаю совсем даже. И еще один праздник — сидр бакагрей. Это типа емели, который на печи лежал. Вот, наверное, сидр, который лежит где-нибудь на травке, вот, и попивает сидр, судя по всему. Возможно, так. Почему сразу, значит, представился музейный квартал Берлина? Там такая трава, большое поле, может быть, там лежит. А может быть, где-то в каком-то другом месте, кто его знает. В общем, если вы собираетесь в ближайшее время куда-то отдыхать, путешествовать, вам большой привет. Я вот собираюсь, поэтому мне большой привет и пожелание, чтобы все, что я, в общем-то, планирую, я сумел до конца запланировать. Потому что я еще не все запланировал. Все еще в процессе, а улетать уже надо буквально на днях. Друзья мои, поэтому, в общем, в связи с этим небольшие изменения, возможно, в нашей программе. Об этом я расскажу чуть позже. А пока всем привет. У микрофона Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Сегодня в среду. Мы начинаем. Поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: последних новостей.
1: Друзья, ну наверняка Владимир Тин уже вам рассказал или расскажет, но тем не менее эта информация важная. Я там езжу тоже регулярно, поэтому расскажу еще раз отдельно, конкретно. С первого дня лета в районе Иманты и в районе Золитуды начнутся серьезные дорожные ограничения. В Риге будут перестраивать перекрестки Юрмалас-Гатва с проспектом Курземас. Так, понятно. И улицы Золитуды. Серьезное дело. Работа продлятся до 5 сентября. Водителям придется пользоваться объездом. Значит, цель проекта – расширить ответвление перекрестка на Юрмалас-Гатве, создав полосу для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес. Это единственный переезд в этом районе, и действительно он достаточно загружен, хотя я не сказал бы, что серьезно, вот честно скажу. После реализации проекта, как надеется самоуправление, улучшится пропускная способность организации движения, легковому грузовому транспорту станет проще поворачивать к ЖД-переезду на улице Золитудес, выезд из Иманты и Золитудес станет удобнее, заторы на самых загруженных направлениях сократятся, движение транспорта улучшится. Во время строительных работ движение по Юрмалас-Гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентена с бульвару Ани Мужес и проспекту Курземас. При этом движение транспорта будет разрешено на участке Юрмалас-Гатве между проспектом Курземас и бульваром Ани Мужес до дорожного знака «Въезд запрещен». На время работ будет обеспечен доступ к собственности жителей, расположенной на соответствующем участке строительства. Движение в зоне строительных работ на Юрмалас-Гатве будет ограничено и реализовано в соответствии с временной схемой движения. С Юрмалас-Гатвой будет разрешен правый поворот на улицу Золитудес. Минимальная ширина полосы движения составит 2,75 метра. Для пешеходов на перекрестке Курземас, Юрмалас-Гатва и Золитудес оборудуют временные тротуары, пешеходные переходы. При этом движение пешеходов будет отделено от зоны строительных работ. Для обеспечения движения приоритета общественного транспорта будут созданы полосы общественного транспорта на улице Зентенас в направлении от бульвара Анин-Мужес к проспекту Курземас, а также на проспекте Курземас от улицы Зентенас до Юрмалас-Гатвы. Общественный транспорт будет курсировать по существующим маршрутам, но на время строительных работ остановка Золитудес-Йела будет закрыта в обоих направлениях. Как агентство «Лето» узнало в Рижской думе, общая стоимость строительства составит 710,5 тысяч евро, включая строительный надзор и авторский надзор. Значит, и работу выполняет СИА-АЦБР. Ну, в общем, ну не скажу, что космическая сумма, не понимаю пока, как это все будет меняться, но, наверное, это будет красиво. Во всяком случае, я хочу сказать, что вот следующий перекресток с улицы Слокас уже как-то вот вырисовывается, там постепенно, значит, вот пересечение будет с велодорожкой новой, вот как-то асфальт новый уже появился, слушайте, ну, надеюсь, конечно, будет достойно, качественно, вот. Ну, я не считаю, что это самая большая проблема, честно, в дорожном движении Латвии, это 100%, достаточно часто там езжу, в принципе, ну, пробка стоит по улице Золитудес в сторону переезда, если ехать из центра города, а если ехать оттуда, из Иманты, то пробки-то особой, в общем-то, нет. Если пробка станет меньше, если ехать из центра, то тогда, да, я соглашусь, это нужно. А если наоборот, то, в общем, как бы особо существенно. Для меня лично роль это не сыграет. А масса пробок, Ивантовый мост стоит, и другие места, и как бы там ничего не сделать никак, и делать никто не собирается. Поэтому, в общем, проблемы есть и без перекрестка Золитудес и Курземас. Вот такие вот новости. Но многие сильно русскоязычные живут в этих районах, и, наверное, тоже им есть что сказать. Ребята, пишите 22 99 49 49. Вот, или я, или Володя Тин обязательно эту информацию, ваши мысли прокомментируют. А мы продолжаем. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Выпьем за любовь.
1: Реклама.
2: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
1: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вы можете завершить то, что уже давно начали. Браться за новые дела пока не стоит. Лучше посвятить время отдыху и восстановлению сил. Вечер проведите в компании друзей. Тельцы, вы можете получить неожиданное предложение, связанное с работой. Возможно, вам придется переехать в другой город или даже страну. Однако помните, что новое место – это всегда новые вызовы и возможности. Близнецы, вы смело можете обсуждать с начальством свои идеи. Есть шанс, что руководство вас поддержит и поможет вам реализовать все задумки. День обещает вам успех. Раки. День будет благоприятным для того, чтобы вы начали ремонт в своей квартире или доме. Продумайте дизайн, создавайте комфорт и уют. Сделайте так, чтобы вам хотелось туда возвращаться, домой. Львы. Вы будете находиться в центре внимания. Это позволит вам наладить контакт со многими людьми. Однако львам стоит отказаться от черного юмора и наглости. Тогда у вас все получится. Девы. На вас свалятся новые задачи, которые придется решать здесь и сейчас. Звезды говорят, что от вас потребуется терпение и трудолюбие. Только так вы сможете все преодолеть. Весы. Стоит подумать о смене имиджа. Все внешние изменения будут очень удачными и подарят вам хорошее настроение еще на несколько дней вперед. Скорпионы. Ваша интуиция будет на пике, поэтому если будут возникать спорные моменты и вы не будете уверены в своем выборе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он вас не подведет. Стрельцы, у вас могут возникнуть проблемы с партнерами. Есть вероятность, что вас захотят кинуть на крупную сумму денег, поэтому не подписывайте никакие документы без присутствия юриста. Козероги, вы будете пожинать плоды своего труда. К счастью, вы достаточно компетентны и трудолюбивы, чтобы эти плоды были позитивными. Можете рассчитывать на повышение зарплаты. Водолеи, в этот день вы поставите точку в вопросах, которые давно не давали вам покоя. Возможно, вам придется попрощаться с людьми, которые были частью вашей жизни. Но все, что не делается, делается к лучшему. И, наконец, рыбы. Вы испытаете эмпатию по отношению к людям. Вам захочется всех поддерживать, утешать, вдохновлять и веселить. Это очень хорошо, потому что часто вы и сами в этом нуждаетесь. Ну, собственно, вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. Septembrī Rīgā.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilesuservice.lv.

0: то время.
1: Сегодня, в общем-то, навеяло поговорить про громоотвод. Да, громоотвод. Вспышка молнии появляется перед нами лишь на какое-то мгновение. Появление в атмосфере гигантского электрического искрового разряда, скапливаемого в грозовых облаках, и есть молния. Электрические заряды, которые образуются в быту и на производстве, несоизмеримо меньше тех электрических зарядов, которые накапливаются в облаках, поэтому энергия молнии этого искрового разряда очень велика. При этом человеку, животным и строению может грозить большая опасность. Разряд молнии всегда сопровождается громом, звуковым импульсом. Поняв, что удар молнии может принести огромный вред, люди придумали, как от нее защититься. Для этого было изобретено специальное устройство, которое назвали громоотводом, хотя его функцией было отводить молнию, а не гром. Поэтому правильнее говорить молния-отвод. Кто же изобрел этот самый молния-отвод? Предполагается, и об этом указано в энциклопедии, что изобретателем громоотвода был Бенджамин Франклин, живший в Америке. Случилось это в 1752 году. Оспаривать это никто не берется, ведь Франклина действительно очень интересовал этот вопрос, и он, применяя свой накопленный опыт, воплотил свои идеи на практике. Известно, что громоотводы использовались задолго до этой даты. Громоотводом называют железный шест, высота которого превышает все строения, находящиеся рядом. И дело в том, что молния прокладывает себе в воздухе дорожку. Естественно, что делает короткую дорожку намного проще. И молния, являясь ужасной лентяйкой, всегда ищет в себе самый короткий путь, ударяет самый высокий предмет, который располагается к ней ближе всех. Видя вблизи от себя высокий железный шест, который люди приготовили для нее, она свою дорожку прокладывает именно к нему. Все электричество про громоотводу, соединенному с землей, уходит в почву, не причинив никому вреда. А ведь до использования громоотводов пожары, возникающие от ударов молнии, приносили большой ущерб селам и городам, поэтому тот, кто изобрел молниеотвод или громоотвод, сделал для человечества очень важную услугу, которая помогла спасти множество жизней. Будь то это Бенджамин Франклин, будь то это какой-то другой человек, неважно. Спасибо ему, спасибо, как говорится, тебе, добрый человек. Ну вот,

0: Reklama. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtai. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
3: Прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеш-сервис».
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеш-Парадизе».

0: последних новостей.
1: Интересная новость. Дополнительная подработка. Аренда жилья, прибыль от инвестиций или деньги за границей могут обернуться для жителей Латвии неожиданной налоговой обязанностью. В одних случаях налог удерживают автоматически, но в других человеку самому нужно декларировать доход. Именно здесь чаще всего возникает неприятный сюрприз. Значит, разовая подработка, например, после основной работы, несколько оплаченных заказов как фрилансеру, сдача квартиры, продажа криптовалюты, переводы за границы. На первый взгляд кажется, что если сумма небольшая, деньги уже пришли на счет, вопрос закрыт. На практике сложнее. Главный риск в том, что не каждый доход облагается налогом автоматически. В момент выплаты в одних случаях налог удерживают работодатели или заказчики, в других ответственность за декларирование и уплату налога ложится на самого получателя денег. Если человек об этом не знает, приятная прибавка через некоторое время может превратиться в письмо от ВИДа. И необходимость заплатить налог по данному ВИД. Годовую декларацию о доходах обязательно должны подавать жители, у которых в течение года налог не был удержан полностью или за его плату отвечает сам получатель дохода. Среди таких случаев вход в деятельность, сдача недвижимости в аренду, профессиональная деятельность, также доходы, полученные за рубежом. Особенно внимательным стоит быть тем, кто регулярно выполняет оплачиваемые заказы. Если человек несколько раз в год оказывает услуги, продает товары, берет заказы через интернет или получает оплату за профдеятельность, это уже может считаться хозяйственной деятельностью. ВИД указывает, что хоз деятельность нужно регистрировать, если выполняется хотя бы один из критериев. Сделки являются регулярными и систематическими. 3 и более сделки в год или 5 и более сделок за 3 года. Доходы от сделки превышают 14 229 евро в год, либо сама экономическая суть деятельности показывает, что человек систематически действуют ради получения вознаграждения. При этом распространенное представление, что до небольшой суммы можно ничего не делать, не всегда верно. Исключение с необлагаемым 3000 евро в год касается не любой подработки, а конкретных видов дохода, например, от сбора и продажи грибов, ягод, дикорастущих растений, продукции приусадебного хозяйства или личного подсобного хозяйства. Это не универсальный лимит для фриланса. Консультации, дизайны, переводов, ремонта, торговля через соцсети и других услуг. А отдельная зона риска сдачи жилья или другой недвижимости, если человек получает доход от аренды, это также может создавать обязанность подать декларацию. Вариантов может быть несколько, но главное, сам факт дохода нельзя игнорировать. Если налог не удержан автоматически, обязанность разобраться остается у собственника с налоговой. Значит, неожиданности возможны у тех, кто получает доход от инвестиций. С 2025 года налог на доход от прироста капитала в Латвии составляет 25,5. Такой доход возникает при продаже недвижимости, акций, долей капитала, финансовых инструментов, криптоактивов. Если человек получил прибыль, из цены продажи вычитается стоимость приобретения, допустимые вложения в актив. В общем, доходы минус расходы, да? Значит, и еще одна тема, очень для многих актуальная, доходы из-за рубежа. Значит, ВИД разъясняет, если латвийский резидент получает зарплату в другой стране ЕС, и с нее там удерживается налог, то декларация обычно не требуется. Но если доход получен в стране за пределами ЕС или это другие виды зарубежного дохода, декларацию подавать нужно. Видимость банковских операций для налоговой администрации – это тоже важный момент. ВИД получает информацию о счетах физлиц, если оборот по счету превышает 15 тысяч евро, а также о наличных взносах свыше 7 тысяч евро в год. Сам по себе оборот по счету не означает, что человек должен заплатить налог со всей суммы, но он может стать поводом для вопросов о происхождении денег, а может и не стать. Значит, в 25-26 годах изменилась и логика привычных налоговых возвратов. Раньше жители привыкли, что после подачи декларации ВИД возвращает переплату, но с 25 года был отменен. Значит, необлагаемый минимум, введем единый фиксированный необлагаемый минимум, и он составляет 550 евро в месяц или 6600 в год, но мы об этом на самом деле уже говорили, поэтому повторяться не будем. Ну и еще одна важная поправка. Особенно осторожно стоит быть в ситуации, когда дополнительный доход становится регулярным. Один проданный личный предмет обычно не равен бизнесу, но регулярная продажа, прием заказов, оказание услуг или продвижение своих услуг в соцсетях уже могут выглядеть как систематическая деятельность. В таких случаях аргумент «это просто подработка» не всегда спасает от налоговых последствий. Но, как говорят многие, а кто в налоговой за этим следит? Есть ли у них на это возможности? Друзья мои, ну и, конечно, если у вас разовые какие-то там, не знаю, там раз в год, два раза в год продаете какие-то вещи личные, наверное, проблем в этом не будет. Но если правда вы занимаетесь бизнесом, ведите все честно и платите налоги, а после этого спите спокойно. Мой вам совет. Вот такие новости. По-моему, очень хорошо все объяснили, разъяснили. Я не зря вам все это рассказал. Очень классно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В чрезвычайных обстоятельствах школьников смогут освободить от экзаменов. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Впредь министр образования и науки в чрезвычайных обстоятельствах сможет освобождать школьников от государственных экзаменов в том случае, если проведение экзамена нельзя будет обеспечить и в дополнительный срок, решило правительство во вторник. В случае, если чрезвычайные обстоятельства нарушат проведение экзамена в основной день, школьникам придется сдавать экзамен в дополнительный срок. В свою очередь, если экзамен не может быть проведен и в дополнительный срок, министр может принять решение об освобождении школьников от соответствующего государственного экзамена. В таком случае планируется зачислять выпускников основной школы в средние школы, учитывая их средний балл по конкретному предмету. Средний балл в основном может быть использован и в вузах Латвии, сообщило Государственное агентство развития образования, добавив, что находится в контакте с образовательными учреждениями, и вузы были проинформированы о возможной процедуре. Между тем, зарубежные вузы часто требуют свидетельства о сдаче конкретного централизованного экзамена. В таких случаях школьникам предоставляется возможность сдать экзамен позже, после дополнительного срока. Государственное агентство развития образования обещает оперативно подготовить сертификаты, чтобы их можно было своевременно подать в зарубежные университеты. Изменения были инициированы после того, как на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а также на время было прервано проведение централизованных экзаменов по физике оптимального и высшего уровня для средней школы. Планируется, что учащиеся, не сумевшие сдать экзамен по латышскому языку из-за угрозы нарушения воздушного пространства, сделают это в дополнительном семестре 9 июня, а учащиеся средних школ сдадут экзамен по физике в дополнительном семестре 2 июля в соответствии с расписанием государственных экзаменов. Учащимся, которые по уважительным причинам будут сдавать государственные экзамены в дополнительном семестре, свидетельства об окончании основной школы могут быть выданы начиная с 30 июня, а свидетельство об окончании общеобразовательной средней школы – с 17 июля.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всех. всего мира. Второй час «Доброе утро». Здравствуйте вам. Я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. Среда, 27 мая. Сидр Бакагрей. Так называется праздник, который отмечают сегодня в народе. Ну, название такое веселое, конечно, в этот день. Высаживают рассаду огурцов в открытый грунт. Встречаются стрижей и ласточек, предвестников настоящего тепла. Читают заговоры на богатство. Холодный ветреный день предвещает плохой урожай огурцов. Если холодно в этот день, значит, и лето будет прохладным. Ласточки высоко в небе парят. Это к погожим дням. Смотрите, есть и ласточки. Стрижи и ласточки появляются стайками. Если, то холодов больше не будет. То есть тоже хорошая примета. И, наконец, если при виде первой ласточки умыться молоком, то в молодости красота сохраняется надолго. О! Вот сейчас, так сказать, женщины, девушки, которые гонятся за красотой, побегут не в салоны, не, так сказать, на процедуры и операции к пластическим хирургам, а сами понимаете, куда. Туда, куда я сказал. В общем, друзья мои, всем здоровья желаю, конечно, красоты и солнца. Вот как-то раз говорил, что все-таки понял, что весна наступила. Вы знаете, вот нет, все-таки не наступила. Вот вчера, да, солнце светило, да, небо голубое было, да, все классно, но вот что-то... Все равно не то. Как-то вот на улице долго быть не хочется. Даже дети сказали мне: пап, пойдем домой, не будем гулять, потому что хочется домой. И мне тоже хотелось домой. Вот как это? Значит, еще не весна. В общем, если хочется сидеть дома, значит, весна не наступила. Вот такая примета в этот день под названием Сидр Бакагрей. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Мы готовы продолжать. Всем здравствуйте, будьте с нами. И поехали.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вы можете завершить то, что уже давно начали. Браться за новые дела пока не стоит. Лучше посвятить время отдыху и восстановлению сил. Вечер проведите в компании друзей. Тельцы, вы можете получить неожиданное предложение, связанное с работой. Возможно, вам придется переехать в другой город или даже страну. Однако помните, что новое место – это всегда новые вызовы и возможности. Близнецы, вы смело можете обсуждать с начальством свои идеи. Есть шанс, что руководство вас поддержит и поможет вам реализовать все задумки. День обещает вам успех. Раки. День будет благоприятным для того, чтобы вы начали ремонт в своей квартире или доме. Продумайте дизайн, создавайте комфорт и уют. Сделайте так, чтобы вам хотелось туда возвращаться. Домой. Львы. Вы будете находиться в центре внимания. Это позволит вам наладить контакт со многими людьми. Однако львам стоит отказаться от черного юмора и наглости. Тогда у вас все получится. Девы. На вас свалятся новые задачи, которые придется решать здесь и сейчас. Звезды говорят, что от вас потребуется терпение и трудолюбие. Только так вы сможете все преодолеть. Весы. Стоит подумать о смене имиджа. Все внешние изменения будут очень удачными и подарят вам хорошее настроение еще на несколько дней вперед. Скорпионы. Ваша интуиция будет на пике, поэтому если будут возникать спорные моменты и вы не будете уверены в своем выборе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он вас не подведет. Стрельцы. У вас могут возникнуть проблемы с партнерами. Есть вероятность, что вас захотят кинуть на крупную сумму денег, поэтому не подписывайте никакие документы без присутствия юриста. Козероги, вы будете пожинать плоды своего труда. К счастью, вы достаточно компетентны и трудолюбивы, чтобы эти плоды были позитивными. Можете рассчитывать на повышение зарплаты. Водолеи, в этот день вы поставите точку в вопросах, которые давно не давали вам покоя. Возможно, вам придется попрощаться с людьми, которые были частью вашей жизни. Но все, что не делается, делается к лучшему. И, наконец, рыбы. Вы испытаете эмпатию по отношению к людям. Вам захочется всех поддерживать, утешать, вдохновлять и веселить. Это очень хорошо, потому что часто вы и сами в этом нуждаетесь. Ну, собственно, вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: из последних новостей.
1: Друзья, ну наверняка Владимир Тин же вам рассказал или расскажет, но тем не менее эта информация важная. Я там езжу тоже регулярно, поэтому расскажу еще раз отдельно, конкретно. С первого дня лета в районе Иманты и в районе Золитуды начнутся серьезные дорожные ограничения. В Риге будут перестраивать перекрестки Юрмалас-Гатва с проспектом Курземас. Так, понятно. И улицы Золитуды. Серьезное дело. Работа продлятся до 5 сентября. Водителям придется пользоваться объездом. Значит, цель проекта – расширить ответвление перекрестка на Юрмалас-Гатве, создав полосу для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес. Это единственный переезд в этом районе, и действительно он достаточно загружен, хотя я не сказал бы, что серьезно, вот честно скажу. После реализации проекта, как надеется самоуправление, улучшится пропускная способность организации движения, легковому грузовому транспорту станет проще поворачивать к ЖД-переезду на улице Золитудес, выезд из Иманты и Золитудес станет удобнее, заторы на самых загруженных направлениях сократятся, движение транспорта улучшится. Во время строительных работ движение по Юрмалас-Гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентена с бульвару Ани Мужес и проспекту Курземас. При этом движение транспорта будет разрешено на участке Юрмалас-Гатве между проспектом Курземас с бульваром Ани Мужес до дорожного знака «Въезд запрещен». На время работ будет обеспечен доступ к собственности жителей, расположенной на соответствующем участке строительства. Движение в зоне строительных работ на Юрмалас-Гатве будет ограничено и реализовано в соответствии с временной схемой движения. С Юрмалас-Гатве будет разрешен правый поворот на улицу Золитудес. Минимальная ширина полосы движения составит 2,75 метра. Для пешеходов на перекрестке Курземас, Юрмалас-Гатве и Золитудес оборудуют временные тротуары, пешеходные переходы. При этом движение пешеходов будет отделено от зоны строительных работ. Для обеспечения движения приоритета общественного транспорта будут созданы полосы общественного транспорта на улице Зентенас в направлении от бульвара Анин-Мужес к проспекту Курземас, а также на проспекте Курземас от улицы Зентенас до Юрмалас-Гатве. Общественный транспорт будет курсировать по существующим маршрутам, но на время строительных работ остановка Золитудес-Йела будет закрыта в обоих направлениях. Как агентство «Лето» узнало в Рижской думе, общая стоимость строительства составит 710,5 тысяч евро, включая строительный надзор и авторский надзор. И работы выполняет СИА АЦБР. Но, в общем, не скажу, что космическая сумма, не понимаю пока, как это все будет меняться, но, наверное, это будет красиво. Во всяком случае, я хочу сказать, что следующий перекресток с улицы Слокас уже как-то вырисовывается. Там постепенно, пересечение будет с велодорожкой новой. Вот как-то асфальт новый уже появился. Слушайте, надеюсь, конечно, будет достойно, качественно. Я не считаю, что это самая большая проблема, честно, в дорожном движении Латвии. Это 100%. Достаточно часто там езжу, в принципе. Пробка стоит по улице Золитудес в сторону переезда, если ехать из центра города. А если ехать оттуда, из Иманты, то пробки-то особой, в общем-то, нет. Если пробка станет меньше, если ехать из центра, то тогда, да, я соглашусь, это нужно. А если наоборот, то, в общем, особо существенно. Для меня лично роли это не сыграет. Масса пробок, и Вантовый мост стоит, и другие места, и там ничего не сделать никак, и делать никто не собирается. Поэтому, в общем, проблемы есть и без перекрестка Золитудес и Курземас. Вот такие вот новости. Но многие действительно русскоязычные живут в этих районах, и, наверное, тоже им есть что сказать. Ребята, пишите 22-99-49-49. Или я, или Володя Тин обязательно эту информацию, ваши мысли прокомментируют. А мы продолжаем. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maxima.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене. We'll be right back.

0: из последних новостей.
1: Интересная новость. Дополнительная подработка. Аренда жилья, прибыль от инвестиций или деньги за границей могут обернуться для жителей Латвии неожиданной налоговой обязанностью. В одних случаях налог удерживают автоматически, но в других человеку самому нужно декларировать доход. Именно здесь чаще всего возникает неприятный сюрприз. Значит, разовая подработка, например, после основной работы. Несколько оплаченных заказов как фрилансеру. Сдача квартиры, продажа криптовалюты. Переводы за границы. На первый взгляд кажется, что если сумма небольшая, деньги уже пришли на счет, вопрос закрыт. На практике сложнее. Главный риск в том, что не каждый доход облагается налогом автоматически. В момент выплаты в одних случаях налог удерживают работодатели или заказчик, в других ответственность за декларирование и уплату налога ложится на самого получателя денег. Если человек об этом не знает, приятная прибавка через некоторое время может превратиться в письмо от ВИДа. И необходимость заплатить налог по данному ВИД. Годовую декларацию о доходах обязательно должны подавать жители, у которых в течение года налог не был удержан полностью или за его плату отвечает сам получатель дохода. Среди таких случаев вход в деятельность, сдача недвижимости в аренду, профессиональная деятельность, также доходы, полученные за рубежом. Особенно внимательным стоит быть тем, кто регулярно выполняет оплачиваемые заказы. Если человек несколько раз в год оказывает услуги, продает товары, берет заказы через интернет или получает оплату за профдеятельность, это уже может считаться хозяйственной деятельностью. ВИД указывает, что вход в деятельность нужно регистрировать, если выполняется хотя бы один из критериев. Сделки являются регулярными и систематическими. 3 и более сделки в год или 5 и более сделок за 3 года. Доходы от сделки превышают 14 229 евро в год, либо сама экономическая суть деятельности показывает, что человек систематически действует ради получения вознаграждения. При этом распространенное представление, что до небольшой суммы можно ничего не делать, не всегда верно. Исключение с необлагаемым 3 000 евро в год касается не любой подработки, а конкретных видов дохода, например, от сбора и продажи грибов, ягод, дикорастущих растений, продукции приусадебного хозяйства или личного подсобного хозяйства. Это не универсальный лимит для фриланса. Консультации, дизайны, переводов, ремонта, торговли через соцсети и других услуг. А отдельная зона риска сдачи жилья или другой недвижимости, если человек получает доход от аренды, это также может создавать обязанность подать декларацию. Вариантов может быть несколько, но главное, сам факт дохода нельзя игнорировать. Если налог не удержан автоматически, обязанность разобраться остается у собственника с налоговой. Значит, неожиданности возможны у тех, кто получает доход от инвестиций. С 2025 года налог на доход от прироста капитала в Латвии составляет 25,5. Такой доход возникает при продаже недвижимости, акций, долей капитала, финансовых инструментов, криптоактивов. Если человек получил прибыль, из цены продажи вычитается стоимость приобретения, допустимые вложения в актив. В общем, доходы минус расходы, да? Значит, и еще одна тема, очень для многих актуальная, доходы из-за рубежа. Значит, ВИД разъясняет, если латвийский резидент получает зарплату в другой стране ЕС, и с нее там удерживается налог, то декларация обычно не требуется. Но если доход получен в стране за пределами ЕС или это другие виды зарубежного дохода, декларацию подавать нужно. Видимость банковских операций для налоговой администрации – это тоже важный момент. ВИД получает информацию о счетах физлиц, если оборот по счету превышает 15 тысяч евро, а также о наличных взносах свыше 7 тысяч евро в год. Сам по себе оборот по счету не означает, что человек должен заплатить налог со всей суммы, но он может стать поводом для вопросов о происхождении денег, а может и не стать. Значит, в 25-26 годах изменилась и логика привычных налоговых возвратов. Раньше жители привыкли, что после подачи декларации ВИД возвращает переплату, но с 25 года был отменен. Значит, необлагаемый минимум, введем единый фиксированный необлагаемый минимум, и он составляет 550 евро в месяц или 6600 в год, но мы об этом на самом деле уже говорили, поэтому повторяться не будем. Ну и еще одна важная поправка. Особенно осторожно стоит быть в ситуации, когда дополнительный доход становится регулярным. Один проданный личный предмет обычно не равен бизнесу, но регулярная продажа, прием заказов, оказание услуг или продвижение своих услуг в соцсетях уже могут выглядеть как систематическая деятельность. В таких случаях аргумент «это просто подработка» не всегда спасает от налоговых последствий. Но, как говорят многие, а кто в налоговой за этим следит? Есть у них на это возможности, друзья мои? Ну, и, конечно, если у вас разовые какие-то там, не знаю, там раз в год, два раза в год продаете какие-то вещи личные, наверное, проблем в этом не будет. Но если правда вы занимаетесь бизнесом, ведите все честно и платите налоги, а после этого спите спокойно. Мой вам совет. Вот такие новости. По-моему, очень хорошо все объяснили, разъяснили. Я не зря вам все это рассказал. Очень классно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

0: вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальная

0: То время.
1: Сегодня, в общем-то, навеяло поговорить про громоотвод. Да, громоотвод. Вспышка молнии появляется перед нами лишь на какое-то мгновение. Появление в атмосфере гигантского электрического искрового разряда, скапливаемого в грозовых облаках, и есть молния. Электрические заряды, которые образуются в быту и на производстве, несоизмеримо меньше тех электрических зарядов, которые накапливаются в облаках, поэтому энергия молнии этого искрового разряда очень велика. При этом человеку, животным и строению может грозить большая опасность. Разряд молнии всегда сопровождается громом, звуковым импульсом. Поняв, что удар молнии может принести огромный вред, люди придумали, как от нее защититься. Для этого было изобретено специальное устройство, которое назвали громоотводом, хотя его функцией было отводить молнию, а не гром. Поэтому правильнее говорить молния-отвод. Кто же изобрел этот самый молния-отвод? Предполагается, и об этом указано в энциклопедии, что изобретателем громоотвода был Бенджамин Франклин, живший в Америке. Случилось это в 1752 году. Оспаривать это никто не берется, ведь Франклина действительно очень интересовал этот вопрос, и он, применяя свой накопленный опыт, воплотил свои идеи на практике. Известно, что громоотводы использовались задолго до этой даты. Громоотводом называют железный шест, высота которого превышает все строения, находящиеся рядом. И дело в том, что молния прокладывает себе в воздухе дорожку. Естественно, что делает короткую дорожку намного проще. И молния, являясь ужасной лентяйкой, всегда ищет в себе самый короткий путь, ударяет самый высокий предмет, который располагается к ней ближе всех. Видя вблизи от себя высокий железный шест, который люди приготовили для нее, она свою дорожку прокладывает именно к нему. Все электричество про громоотводу, соединенному с землей, уходит в почву, не причинив никому вреда. А ведь до использования громоотводов пожары, возникающие от ударов молний, приносили большой ущерб селам и городам, поэтому тот, кто изобрел молниеотвод или громоотвод, сделал для человечества очень важную услугу, которая помогла спасти множество жизней. Будь то это Бенджамин Франклин, будь то это какой-то другой человек, неважно. Спасибо ему, спасибо, как говорится, тебе, добрый человек. Ну вот, и немного истории, и, в общем-то, немного физики в нашем эфире в рубрике «То время».
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство Кулбергса в декларации выдвигает в качестве приоритета безопасность и 5% ВВП на оборону. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В декларации будущего правительства кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса в качестве главного приоритета предусмотрена стабилизация ситуации в области безопасности, при этом подчеркивается бюджетная дисциплина, развитие экономики и укрепление социальной политики, а также направление 5% от ВВП на оборону. В декларации указано, что партнеры, формирующие правительство, обязуются сосредоточиться на конкретных делах в течение 14-го сейма, принимая решения по принципу единогласия и воздерживаясь от поддержки предложений, влияющих на бюджет без общего согласия. В сфере безопасности предусмотрено обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, укрепляя границу, противовоздушную оборону и общую устойчивость государства. Планируется направить на оборону 5% ВВП, одновременно развивая местную военную промышленность и сотрудничество с союзниками, а также расширяя присутствие НАТО в Латвии. Также правительство намерено шире внедрять современные технологии, включая беспилотные системы, совершенствовать противовоздушную оборону и возможности радиоэлектронной борьбы, а также создать системы обнаружения дронов. Особое внимание планируется уделить приграничным регионам. В декларации подтверждается, что Латвия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и будет укреплять санкционную политику против России, не смягчая уже установленные ограничения. Одновременно планируется принять решение о дальнейшем правовом статусе украинских гражданских лиц в Латвии. В области внутренней политики предусмотрен более строгий иммиграционный контроль, в том числе ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство, а также усиление надзора за использованием выданных разрешений. В бюджетной политике правительство намерено двигаться к сбалансированному бюджету к 2030 году, проведя пересмотр расходов во всех министерствах и повысив прозрачность в госзакупках. Планируется также пересмотреть систему выплаты премий и обеспечить открытый доступ к бюджетным данным. В развитии народного хозяйства предусмотрена разработка национальной стратегии искусственного интеллекта, укрепление конкурентоспособности предприятий и содействие развитию экспорта. Одновременно планируется прекратить торговлю с Россией и Белоруссией, координируя действия с другими странами региона. В социальной сфере правительство планирует усилить поддержку семей с детьми, развивать программы доступности жилья и ввести базовую пенсию, постепенно увеличивая доплаты за трудовой стаж. Также приоритетом будет увеличение финансирования здравоохранения и реформа сети больниц. В декларации также предусмотрено усиление надзора за крупными проектами, включая реализацию Rail Baltic и развитие Air Baltic, а также продолжение работы над долгосрочной стратегией развития государства.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране усилятся порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
3: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких напрягах. нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
4: Третий час. Доброе утро. Привет вам. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю нашу программу. До 10 утра будем вместе. Сегодня 27 мая, в среду. Ну и завтра, собственно, тоже услышимся обязательно. А пока расскажу, кто сегодня из звезд родился. Мария Шукшина отмечает свой день рождения сегодня. В этот день появился на свет рок-музыкант и поэт Александр Башлачев. Знаменитый Вячеслав Шалевич родился в этот день. А Генри Киссинджер, лауреат Нобелевской премии мира и американский госдеятель. Елена Благинина, советская поэтесса, автор стихов для детей. Джон Кокфорд, английский физик, лауреат Нобелевки тоже. И, наконец, знаменитая жена Сергея Есенина, Айседора Дункан, 1877 год рождения. Вы знаете, классно, вот у известных людей вот в былые времена были какие-то иностранные жены. У Высоцкого Марина Влади, у Сергея Есенина Айседора Дункан, у кого-то там еще кто-то, да, у Маяковского Лили Брик, не знаю, была она россиянка или все-таки нет, уже, в общем, сложно сказать, надо перечитать историю. Кстати, много спектаклей сейчас стало выходить про Маяковского, не знаю, почему вдруг вспомнили, что вот был такой интересный персонаж. Ну, вот как-то, мне кажется, эта тема подзабыта, как-то вот сейчас только у Ани Лорак, певицы, муж испанец, а так у всех вроде, значит, звезд, ну, соотечественники, вот, в качестве партнеров. Наверное, какое-то время другое. В общем, не знаю, хорошо это или плохо, тем не менее, как есть, так есть. Друзья мои, если у вас сегодня день рождения, поздравляю вас от души. Наша программа продолжается. Следующая песня эфира будет для вас. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Друзья, ну наверняка Владимир Тин уже вам рассказал или расскажет, но тем не менее эта информация важная. Я там езжу тоже регулярно, поэтому расскажу еще раз отдельно, конкретно. С первого дня лета в районе Иманты и в районе Золитуды начнутся серьезные дорожные ограничения. В Риге будут перестраивать перекрестки Юрмалас-Гатва с проспектом Курземес. Так, понятно. И улицы Золитуды. Серьезное дело. Работа продлятся до 5 сентября. Водителям придется пользоваться объездом. Значит, цель проекта – расширить ответвление перекрестка на Юрмалас-Гатве, создав полосу для левого поворота на железнодорожный переезд на улице Золитудес. Это единственный переезд в этом районе, и действительно он достаточно загружен, хотя я не сказал бы, что серьезно, вот честно скажу. После реализации проекта, как надеется самоуправление, улучшится пропускная способность организации движения, легковому грузовому транспорту станет проще поворачивать к ЖД-переезду на улице Золитудес, выезд из Иманты и Золитудес станет удобнее, заторы на самых загруженных направлениях сократятся, движение транспорта улучшится. Во время строительных работ движение по Юрмалас-Гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентенес, бульвару Ани Мужес и проспекту Курземес. При этом движение транспорта будет разрешено на участке Юрмалас-Гатве между проспектом Курземес, бульваром Ани Мужес до дорожного знака «Въезд запрещен». На время работ будет обеспечен доступ к собственности жителей, расположенной на соответствующем участке строительства. Движение в зоне строительных работ на Юрмалас-Гатве будет ограничено и реализовано в соответствии с временной схемой движения. С Юрмалас-Гатве будет разрешен правый поворот на улицу Золитудес. Минимальная ширина полосы движения составит 2,75 метра. Для пешеходов на перекрестке Курземес, Юрмалас-Гатве и Золитудес оборудуют временные тротуары, пешеходные переходы. При этом движение пешеходов будет отделено от зоны строительных работ. Для обеспечения движения приоритета общественного транспорта будут созданы полосы общественного транспорта на улице Зентенес в направлении от бульвара Анин-Мужес к проспекту Курземес, а также на проспекте Курземес от улицы Зентенес до Юрмалас-Гатве. Общественный транспорт будет курсировать по существующим маршрутам, но на время строительных работ остановка Золитудес и Ела будет закрыта в обоих направлениях. Как агентство «Лето» узнало в Рижской думе, общая стоимость строительства составит 710 тысяч с половиной евро, включая строительный надзор и авторский надзор. Четыре работы выполняет СИА-АЦБР. Ну, в общем, не скажу, что космическая сумма, не понимаю пока, как это все будет меняться, но, наверное, это будет красиво. Во всяком случае, я хочу сказать, что следующий перекресток с улицей Слокас уже как-то вырисовывается, там постепенно, пересечение будет с велодорожкой новой, как-то асфальт новый уже появился. Слушайте, надеюсь, конечно, будет достойно, качественно. Я не считаю, что это самая большая проблема, честно, в дорожном движении Латвии. Это 100%. Достаточно часто там езжу, в принципе. Пробка стоит по улице Золитудес в сторону переезда, если ехать из центра города. А если ехать оттуда, из Иманты, то пробки-то особой, в общем-то, нет. Если пробка станет меньше, если ехать из центра, то тогда, да, я соглашусь, это нужно. А если наоборот, то, в общем, особо существенно. Для меня лично роль это не сыграет. Масса пробок, Ивантовый мост стоит, и другие места, и там ничего не сделать. Никак. И делать никто не собирается. Поэтому, в общем, проблемы есть и без перекрестка Золитудес и Курземес. Вот такие вот новости. Но многие сильно русскоязычные живут в этих районах. И, наверное, тоже им есть что сказать. Ребята, пишите 22-99-49-49. Или я, или Володя Тин обязательно эту информацию, ваши мысли прокомментируют. А мы продолжаем. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
7: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

Все не так. Если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Так не найти.

я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И вроде все как всегда, вот только одна беда —

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вы можете завершить то, что уже давно начали. Браться за новые дела пока не стоит. Лучше посвятить время отдыху и восстановлению сил. Вечер проведите в компании друзей. Тельцы, вы можете получить неожиданное предложение, связанное с работой. Возможно, вам придется переехать в другой город или даже страну. Однако помните, что новое место – это всегда новые вызовы и возможности. Близнецы, вы смело можете обсуждать с начальством свои идеи. Есть шанс, что руководство вас поддержит и поможет вам реализовать все задумки. День обещает вам успех. Раки. День будет благоприятным для того, чтобы вы начали ремонт в своей квартире или доме. Продумайте дизайн, создавайте комфорт и уют. Сделайте так, чтобы вам хотелось туда возвращаться, домой. Львы. Вы будете находиться в центре внимания. Это позволит вам наладить контакт со многими людьми. Однако львам стоит отказаться от черного юмора и наглости. Тогда у вас все получится. Девы. На вас свалятся новые задачи, которые придется решать здесь и сейчас. Звезды говорят, что от вас потребуется терпение и трудолюбие. Только так вы сможете все преодолеть. Весы. Стоит подумать о смене имиджа. Все внешние изменения будут очень удачными и подарят вам хорошее настроение еще на несколько дней вперед. Скорпионы. Ваша интуиция будет на пике, поэтому если будут возникать спорные моменты и вы не будете уверены в своем выборе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он вас не подведет. Стрельцы, у вас могут возникнуть проблемы с партнерами. Есть вероятность, что вас захотят кинуть на крупную сумму денег, поэтому не подписывайте никакие документы без присутствия юриста. Козероги, вы будете пожинать плоды своего труда. К счастью, вы достаточно компетентны и трудолюбивы, чтобы эти плоды были позитивными. Можете рассчитывать на повышение зарплаты. Водолеи, в этот день вы поставите точку в вопросах, которые давно не давали вам покоя. Возможно, вам придется попрощаться с людьми, которые были частью вашей жизни. Но все, что не делается, делается к лучшему. И, наконец, рыбы. Вы испытаете эмпатию по отношению к людям. Вам захочется всех поддерживать, утешать, вдохновлять и веселить. Это очень хорошо, потому что часто вы и сами в этом нуждаетесь. Ну, собственно, вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама.

0: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Иверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билет

0: последних новостей.
1: Интересная новость. Дополнительная подработка. Аренда жилья, прибыль от инвестиций или деньги за границей могут обернуться для жителей Латвии неожиданной налоговой обязанностью. В одних случаях налог удерживают автоматически, но в других человеку самому нужно декларировать доход. Именно здесь чаще всего возникает неприятный сюрприз. Значит, разовая подработка, например, после основной работы, несколько оплаченных заказов как фрилансеру, сдача квартиры, продажа криптовалюты, переводы за границы. На первый взгляд кажется, что если сумма небольшая, деньги уже пришли на счет, вопрос закрыт. На практике сложнее. Главный риск в том, что не каждый доход облагается налогом автоматически. В момент выплаты в одних случаях налог удерживают работодатели или заказчики, в других ответственность за декларирование и уплату налога ложится на самого получателя денег. Если человек об этом не знает, приятная прибавка через некоторое время может превратиться в письмо от ВИДа. И необходимость заплатить налог по данным ВИД. Годовую декларацию о доходах обязательно должны подавать жители, у которых в течение года налог не был удержан полностью или за его плату отвечает сам получатель дохода. Среди таких случаев вход с деятельности, сдача недвижимости в аренду, профессиональная деятельность, также доходы, полученные за рубежом. Особенно внимательным стоит быть тем, кто регулярно выполняет оплачиваемые заказы. Если человек несколько раз в год оказывает услуги, продает товары, берет заказы через интернет или получает оплату за профдеятельность, это уже может считаться хозяйственной деятельностью. ВИД указывает, что хоздеятельность нужно регистрировать, если выполняется хотя бы один из критериев. Сделки являются регулярными и систематическими. 3 и более сделки в год или 5 и более сделок за 3 года. Доходы от сделки превышают 14 229 евро в год, либо сама экономическая суть деятельности показывает, что человек систематически действует ради получения вознаграждения. При этом распространенное представление, что до небольшой суммы можно ничего не делать, не всегда верно. Исключение с необлагаемым 3

0: возможно, у тех, кто птицы. С 2025 года налог на доход от прироста капитала в Латвии составляет 25,5. Такой доход возникает при продаже недвижимости, акций, долей капитала, финансовых инструментов, криптоактивов. Если человек получил прибыль, из цены продажи вычитается стоимость приобретения, допустимые вложения в актив. В общем, доходы минус расходы, да? Значит, и еще одна тема, очень для многих актуальная, доходы из-за рубежа. Значит, ВИД разъясняет, если латвийский резидент получает зарплату в другой стране ЕС, и с нее там удерживается налог, то декларация обычно не требуется. Но если доход получен в стране за пределами ЕС или это другие виды зарубежного дохода, декларацию подавать нужно. Видимость банковских операций для налоговой администрации – это тоже важный момент. ВИД получает информацию о счетах физлиц, если оборот по счету превышает 15 тысяч евро, а также о наличных взносах свыше 7 тысяч евро в год. Сам по себе оборот по счету не означает, что человек должен заплатить налог со всей суммы, но он может стать поводом для вопросов о происхождении денег, а может и не стать. Значит, в 25-26 годах изменилась и логика привычных налоговых возвратов. Раньше жители привыкли, что после подачи декларации ВИД возвращает переплату, но с 25 года был отменен. Значит, необлагаемый минимум, введем единый фиксированный необлагаемый минимум, и он составляет 550 евро в месяц или 6600 в год, но мы об этом на самом деле уже говорили, поэтому повторяться не будем. Ну и еще одна важная поправка. Особенно осторожно стоит быть в ситуации, когда дополнительный доход становится регулярным. Один проданный личный предмет обычно не равен бизнесу, но регулярная продажа, прием заказов, оказание услуг или продвижение своих услуг в соцсетях уже могут выглядеть как систематическая деятельность. В таких случаях аргумент «это просто подработка» не всегда спасает от налоговых последствий. Но, как говорят многие, а кто в налоговой за этим следит? Есть у них на это возможности, друзья мои? Ну и, конечно, если у вас разовые какие-то там, не знаю, там раз в год, два раза в год продаете какие-то вещи лично, наверное, проблем в этом не будет. Но если правда вы занимаетесь бизнесом, ведите все честно и платите налоги, а после этого спите спокойно. Мой вам совет. Вот такие новости. По-моему, очень хорошо все объяснили, разъяснили. Я не зря вам все это рассказал. Очень классно. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: друзья мои, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня в среду, 27 мая. Прощаюсь до завтра, до четверга. На сегодня все. Спасибо всем за компанию. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. И напоминаю, что уже в эту субботу пройдет праздник Юрмалы, день курорта. Город отметит начало лета большой программой в Кемере, в Дублте, в Майоре, Дзинтере. Ну, традиционные площадки для семей с детьми, любителей активного отдыха, гастрономии. Вечером на традиционно большой сцене Майоре состоится концерт с участием Каут, Кайли, Бэт Бэт, Астронаут и Юм Право. Значит, завершится вечер фейерверком, значит, вечеринка, надеюсь, будет круто. Меня в Латвии не будет в этот день, поэтому в ИАХ не посещу. Вы знаете, очень жалею, информация ходит в интернете про то, как круто, значит, на Андрей Сале был недавно праздник с фейерверками, с концертами на воде. И, правда, такое вот мирового уровня событие. Я видел фотографии, смотрел видео, круто, круто, круто. Очень жаль, очень жалею, что я там не побывал, честно говоря, даже не знал об этом. Ну, в общем, наверное, какие-то другие мероприятия меня ждут в ближайшее время, надеюсь, интересные. Все, значит, если у вас есть вот этот выходной день субботний, пожалуйста, в Юрмалу, вот 100% вам надо там быть. Вот. Ну, а если нет, то уже следуйте вашим, так сказать, планам. До завтра, до встречи в эфире. Прекрасного дня, шикарного вечера. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Сейм.
1: Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушных пространстве.
2: Про исследования.
1: 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видимая, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Велосипедисты, самокатчики лезут отовсюду. Хотя велодорожек достаточно, шлемов тоже, но мало кто их использует, а вот скорости такие, что обогнать могут даже автобус. Как это заметно, едут по тротуару, выскакивают на проезжую часть, пересекают пешеходный переход галопом и уверены, что они невидимы для ПДД. Хуже всего, конечно, электросамокаты. И неважно, ты едешь 15 или 20 км в час. Для водителя это настоящая ловушка. Ты смотришь на тротуар, а он уже у тебя под колесами. Какой совет? Перед светофором, пешеходкой или перекрестками сбавляйте чуть больше, чем обычно. Особенно, если там молодежь с наушниками и со своими гаджетами. Они сами не знают, куда поедут через секунду. А вы уже на два шага можете их опередить. Говорят, в Японии не нарушают, потому что дисциплина в крови. На самом деле все куда проще. За любое серьезное нарушение можно реально лишиться прав. Проехал на красный – до полугода исправительных работ. Выпил и поехал – минус права и тюремный срок до 3 лет с тяжелой принудительной работой. А вот езда без прав с превышением или гонки очень быстро может оказаться в суде. И в итоге там не летает по городам 90+, потому что знают, поймают и будет не совсем хорошо. Так что дисциплина – это не просто воспитание. Это когда правила работают жестко и без компромиссов. Часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение. Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
3: Реклама.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твоя.

0: глаза. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
6: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня Елгава. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Риге 11 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев.
2: Про хоккей.
1: Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности, отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг 28 мая.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видимая, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Поговорим о швах на кафельной плитке. Именно они создают ощущение целостности стены или пола, и если их не обработать правильно, со временем появится влага. Начинать стоит с того, чтобы убедиться, что плиточный клей полностью высох. Плитка должна быть прочной и неподвижной, тогда затирка ляжет ровно и не потрескается позже. После этого нужно очистить швы от пыли и остатков раствора. Кисточка или небольшой нож помогут убрать все лишнее, чтобы смесь смогла заполнить пространство полностью. Затирку выбирают в зависимости от помещения. Для ванной и кухни подойдет влагостойкий состав, который защищает от грибка. Цвет можно подобрать в тон плитки или немного темнее, чтобы поверхность выглядела спокойнее и чище. Наносить состав лучше резиновым шпателем, двигаясь по диагонали и заполняя каждое углубление без пропусков. Работать удобнее небольшими участками, чтобы смесь не успевала схватываться раньше. Лишнее снимают тем же шпателем, чтобы поверхность оставалась ровной. Когда затирка немного подсохла и стала плотнее, можно аккуратно протереть плитку влажной губкой. Делать это лучше мягкими движениями, чтобы не вымыть смесь из углублений. После полного высыхания появится легкий налет, его снимают сухой и мягкой тканью. А умение довести такую работу до завершения всегда говорит о том, что перед вами настоящее дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanu svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Anse Krauze, 28. maijā Marijana Umava un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Brians Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brians Adams 27. septembrī Rīgā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит +11, +15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +13 градусов.
0: Реклама.
2: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 миллиграммов на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы уверены, что собака связывает свое действие и реакцию человека. Исследования показывают другую картину. В одном из экспериментов специалисты наблюдали за поведением собак, которые либо действительно нарушали запрет, либо не делали этого. Важно, что владельцам сообщали разные версии происходящего. На записях стало заметно, что выражение собачьей морды почти не зависело от реального поступка. Гораздо сильнее оно зависело от поведения человека. Если хозяин включал укоризненный голос и приближался с раздражением, собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
4: Билеты Билишу Парадизе.
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: нам секрет.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
1: Первое автомобильное радио.
2: Мой, моей мечты стон, твоей любви.
3: Белые розы, белые розы.
1: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
4: Кир-ха-ха, кир-бумба, кир-ха-ха.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про политиков.
2: Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министров и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительство Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос.
4: Про Сейм.
2: Работу завершила парламентская следственная комиссия, оценивавшая недостатки в регулировании иммиграции и в работе ответственных ведомств. В докладе предложено более 100 рекомендаций по усилению иммиграционного контроля. Руководитель комиссии Янис Домброва от Национального объединения, которого в новом правительстве выдвинули на пост главы МВД, обещает приступить к их внедрению. Есть задачи, на решение которых уйдет около года. Но есть и совсем простые вещи. Например, проверки в аэропорту Рига, в международных автобусных перевозках и через порты. Это вопрос, который фактически можно привести в порядок за несколько дней или недель, решив организационные проблемы, подчеркнул Домброва. Если Сейм в четверг утвердит новое правительство, Домброва в должности министра внутренних дел намерен также заняться укреплением гражданской обороны и модернизацией служб МВД. Особое внимание он обещает уделить готовности критической инфраструктуры к военным и террористическим угрозам. В ведомствах планируется шире использовать беспилотники и автоматизированные системы, а также совместно с НВС совершенствовать выявление угроз воздушном пространстве.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видзаме, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Реклама.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Нядетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсал.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Велосипедисты, самокатчики лезут отовсюду. Хотя велодорожек достаточно, шлемов тоже, но мало кто их использует, а вот скорости такие, что обогнать могут даже автобус. Как это заметно, едут по тротуару, выскакивают на проезжую часть, пересекают пешеходный переход галопом и уверены, что они невидимы для ПДД. Хуже всего, конечно, электросамокаты. И неважно, ты едешь 15 или 20 км в час. Для водителя это настоящая ловушка. Ты смотришь на тротуар, а он уже у тебя под колесами. Какой совет? Перед светофором, пешеходкой или перекрестками сбавляйте чуть больше, чем обычно. Особенно, если там молодежь с наушниками и со своими гаджетами. Они сами не знают, куда поедут через секунду. А вы уже на два шага можете их опередить. Говорят, в Японии не нарушают, потому что дисциплина в крови. На самом деле все куда проще. За любое серьезное нарушение можно реально лишиться прав. Проехал на красный — до полугода исправительных работ. Выпил и поехал — минус права и тюремный срок до 3 лет с тяжелой принудительной работой. А вот езда без прав, с превышением или гонки очень быстро может оказаться в суде. И в итоге там не летает по городам 90+, потому что знают, поймают, и будет не совсем хорошо. Так что дисциплина – это не просто воспитание. Это когда правила работают жестко и без компромиссов. Часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение. Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоды. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
3: Реклама.

Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит того.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.

0: Реклама.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билетшус Сервис».
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
4: Jūrmalā lieta. Tri vēčera, katorē nepavtarētsa. Laima Randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проверки.
1: В четверг, 28 мая, на территории клинической университетской больницы имени Пауло Страдания в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и муниципальной полицией Риги пройдут практические учения с целью отработки навыков действий в случае чрезвычайных ситуаций. Будет проверена готовность больницы и сотрудничающих служб к управлению чрезвычайными ситуациями. Также будут укреплены навыки персонала по действиям в случае различных угроз. В больнице подчеркивают, лечебный процесс и уход за пациентами во время учений не будут нарушены.
2: Про инициативы.
1: Министры сообщения стран Балтии обсудили предложенный Литвой вопрос об отказе от сезонного перевода времени. Министр сообщения Атиш Швинка, озвучивая национальную позицию Латвии, подчеркнул, что странам Балтии необходим единый подход, поскольку, например, Валка и Валга не могут существовать в разных часовых поясах. Латвия, как и другие страны Балтии, поддерживает переход на постоянное летнее время в качестве нового стандарта времени. Однако важным фактором является позиция Финляндии, поскольку для Эстонии важно сохранить с ней единый часовой пояс. В настоящее время Финляндия поддерживает переход на постоянное зимнее время.
2: Про исследования.
1: 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видимо, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович. «Если станет грустно».

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: «Красная остановка».
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и с глубокими традициями. Сегодня мы приготовим домашний вариант – утку с яблоками в рукаве. Возьмите утку, тщательно промойте и обсушите. Внутрь положите яблоки, нарезанные дольками. Посолите и поперчите птицу. Можно добавить немного меда или горчицы для легкой сладости. Положите утку в рукав, добавьте вокруг оставшиеся яблоки, завяжите и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда утка станет золотистой, снимите рукав и дайте ей подрумяниться еще несколько минут. Подавайте утку прямо с яблоками. А в качестве гарнира можно приготовить жареную капусту или картошку, отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
0: «Красная остановка».
2: Реклама. Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
5: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в восточных районах, где также ожидаются грозы и град. По всей стране ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Местами на востоке страны под дождевыми и грозовыми облаками скорость ветра в порывах может достигать 23 метров в секунду. Самые сильные порывы местами будут ломать деревья, предупреждают синоптики. Температура воздуха не превысит плюс 11, плюс 15. 15 градусов. В Риге небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра в порывах в течение дня увеличится до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама. Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль». Главные морские романтики. Не нуждай.

0: Вращающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на классический фильм «Поймай меня, если сможешь». Это история о молодом аферисте Фрэнке Абигнейле, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Он еще не достиг совершеннолетия, но уже умудряется проводить дерзкие финансовые махинации. Подделывать документы и менять личности так легко, словно это игра. Он примеряет роль пилота, врача и юриста и каждый раз находит способ обойти систему,

0: и оставаться незамеченным. Его главным преследователем становится агент ФБР Карл в исполнении Тома Хэнкса. Карл ведет дело методично и упорно и не намерен отпускать юного мошенника даже тогда, когда тот снова и снова уходит из ловушки. Отношения между ними постепенно становятся центром истории. Это не только погоня, но и попытка понять природу человека, который живет на грани и пытается найти свое место. Фильм «Поймай меня, если сможешь» давно стал классикой, и многие могли уже забыть, насколько он динамичен и в то же время глубок. Хорошего отдыха и интересного просмотра.
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
1: Реклама.

0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Хорошая скидка, лучшая поддержка. В мае в аптеках Апотека скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда Витерон. А также скидка не менее 50% на определенные продукты Моллерс для иммунитета и продукты Валмарк, цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Будущая правящая коалиция обязалась не поднимать вопросы, ведущие к расколу в обществе, заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. По его словам, перед новым кабинетом министров стоят максимально реалистичные задачи, а около 60% всех будущих решений будут связаны исключительно с государственной безопасностью и экономикой. Вместе с тем политик признал, что правительству придется пойти на ряд непопулярных шагов. Будут сложные решения. Например, Air Baltic никуда не исчезнет, и вопрос нельзя будет откладывать дальше. Это будет решение, которое этому правительству придется очень серьезно взвесить и принять, заявил Кулбергс. Он также подчеркнул, что партнеры по коалиции договорились не реагировать на предвыборные провокации и не инициировать денонсацию Стамбульской конвенции, так как у страны сейчас совершенно другие приоритеты. Несмотря на то, что сейчас предвыборное время и, возможно, разные провокации, как это обычно бывает, у нас есть четкая договоренность о том, что мы не поднимаем вопросы, которые раскалывают общество. У правительства достаточно вызовов, и главный фокус – безопасность, указал Кулбергс. Политик также добавил, что будущая коалиция намерена работать в жестком темпе. Согласно коалиционному соглашению, каждый потенциальный министр обязан в течение 7 дней представить список из 3 конкретных задач, которые его ведомство должно выполнить за ближайшие 5 месяцев.
2: Про хоккей.
1: Все самые интересные события на чемпионате мира еще впереди, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш. В 7-м туре чемпионата сборная Латвии в Цюрихе разгромила Венгрию со счетом 8-1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. По словам Витулинша, у команды в последнем матче имелись кое-какие ошибки и не удалось сыграть на все 100%. Но в целом хоккеисты хорошо поработали и почувствовали вкус гола. Как я уже говорил, у этой команды есть характер, хотя у нас и 9 новичков. Эта команда рабочая, которая готова биться друг за друга. С каждой новой игрой мы обретаем все больше уверенности, отметил тренер. На предварительном этапе сборная Латвии в 7 матчах одержала 4 победы, набрала 12 очков и впервые за 3 года пробилась в плей-офф чемпионата мира. Четвертьфинал Латвия-Норвегия пройдет в четверг 28 мая.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видимая, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Luis Capaldi. Bals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luis Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi. 31. maijā Viļņā.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Реклама.

Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзняка-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь.
2: Про политиков.
1: Распад коалиции правительства Эвики Силини начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию, заявила ушедшая в отставку премьер-министр. В вопросе денонсации Стамбульской конвенции осенью 2025 года Союз зеленых и крестьян объединился с тогдашней оппозицией. По словам Силини, после этих событий между партнерами по коалиции возникла трещина, за которой последовали все новые разногласия и сложности. Силини знает, что уже тогда было запланировано свержение кабинета министров и намечен новый состав правительства. Однако планы не были реализованы из-за общественного давления на то, чтобы не трогать вопрос Стамбульской конвенции. Хотя в политической риторике правительства Силини часто упрекают в топтании на месте и в том, что вместо работы оно больше занималось решением межпартийных отношений, уходящий премьер по-прежнему считает, что возглавляемое ею правительство работало с большой интенсивностью. Силини также уверена, что была хорошим лидером и без ее руководства многие вещи в правительстве не были бы сделаны. На вопрос о выборе новым единством кандидатов в премьер-министры Силини ответила, что партии еще предстоит обдумать этот вопрос.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Видимая, возможно, гроза. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 10 и порывами до 20 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Велосипедисты, самокатчики лезут отовсюду. Хотя велодорожек достаточно, шлемов тоже, но мало кто их использует, а вот скорости такие, что обогнать могут даже автобус. Как это заметно, едут по тротуару, выскакивают на проезжую часть, пересекают пешеходный переход галопом и уверены, что они невидимы для ПДД. Хуже всего, конечно, электросамокаты. И неважно, ты едешь 15 или 20 км в час. Для водителя это настоящая ловушка. Ты смотришь на тротуар, а он уже у тебя под колесами. Какой совет? Перед светофором, пешеходкой или перекрестками сбавляйте чуть больше, чем обычно. Особенно если там молодежь с наушниками и со своими гаджетами. Они сами не знают, куда поедут через секунду. А вы уже на два шага можете их опередить. Говорят, в Японии не нарушают, потому что дисциплина в крови. На самом деле все куда проще. За любое серьезное нарушение можно реально лишиться прав. Проехал на красный — до полугода исправительных работ. Выпил и поехал — минус права и тюремный срок до 3 лет с тяжелой принудительной работой. А вот езда без прав с превышением или гонки очень быстро может оказаться в суде. И в итоге там не летает по городам 90+, потому что знают, поймают, и будет не совсем хорошо. Так что дисциплина – это не просто воспитание. Это когда правила работают жестко и без компромиссов. Часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение. Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсе, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоны. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
2: Реклама.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о поведении и чувствах собак. Сегодня речь идет о вопросе, который волнует почти каждого владельца. Способна ли собака испытывать чувство вины, когда делает что-то запретное? Характерный прижатый хвост, опущенная голова, взгляд в сторону и попытка ускользнуть воспринимаются как прямое признание проступка. Владельцы

0: раздражением собака переходила в примиряющие жесты. Это не признание вины, это реакция на напряженную атмосферу. Однако нельзя утверждать, что собаки лишены сложных переживаний. Специалисты, изучающие эмоции животных, допускают, что у собаки существует свой вариант внутреннего дискомфорта, который возникает после действия, нарушающего спокойствие семьи. Некоторые сравнивают это с социальной чувствительностью. Собака может ощущать нарушение гармонии в группе и пытаться восстановить баланс. Это не человеческая вина в привычном понимании. Это переживание, сформированное совместной жизнью и связью с человеком. Важно помнить, что наказание после события не формирует обучение. Собака не связывает разрыв во времени и не корректирует поведение в будущем. Владельцу стоит менять не строгость, а ясность. И пока мы учимся понимать поведение собаки чуть глубже, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисам очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая. Самые слабые места – это незнание и отсутствие опыта, как действовать, рассказал в интервью агентству «Лето» исследователь аналитического центра «Лассер» Робертс Китс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. Наш аналитический центр в прошлом году провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, на наш взгляд, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности. Потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, сказал Китс. Он считает, что необходимо более широкое обучение. Хотя во время учений Намейс и была разыграна эвакуация населения, это происходило в очень ограниченном объеме. Были и другие отдельные примеры ограниченной эвакуации, учений самоуправлений, но это не тот масштаб, которого требовала бы нынешняя ситуация с безопасностью. Сейчас предполагается, что люди смогут позаботиться о себе сами. Например, Эстония увеличила индивидуальную ответственность в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить эту индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если нет элементарных навыков и знаний, что делать, когда звучит сирена, это ничего не дает. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, указал исследователь. Также критически важно согласование планов гражданской обороны с военными планами. Китс подчеркнул, что в случаях кризисов важна как критическая инфраструктура, так и непрерывность работы государственных учреждений, и здесь каждый должен взять на себя свою ответственность. Все это необходимо вовремя проиграть в большом сценарии, потому что если выпадет одно звено цепи, вся система может быть парализована. Опасно думать, что все как-нибудь обойдется, добавил исследователь.
2: Про погоду.
1: В конце этой недели в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. В четверг во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Северо-западный ветер снова усилится, его порывы будут достигать 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны еще более сильные порывы. Максимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье кратковременный дождь прогнозируется лишь местами. На выходных будет дуть слабый ветер. Ночью температура местами может опуститься до плюс 3 градусов. В пятницу днем воздух прогреется до плюс 13, плюс 18 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах поднимется выше плюс 20 градусов. Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе будут часто идти дожди, а средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше нормы. Ожидается теплая и влажная погода. Вероятно, начнется не только календарное, но и метеорологическое лето. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Алексей Романов. «У моей любви».

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Кунера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

не пропустите. Collins Life Experience. 12 июня Лепе. Концертный зал Путвейне. И 13 июня Елгава. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На новом полигоне Селия вооруженные силы Нидерландов будут тестировать дроны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр, исполняющий обязанности министра обороны Эвика Силиния, министр обороны Нидерландов, в среду на международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающие доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону Селия для учений, тренировок и тестирования дронов. На пресс-брифинге перед саммитом Силиния заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алаян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами. Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируются углублять в ходе сотрудничества. Алаян признал, что скорость – один из главных уроков, который Украина извлекла за время войны. На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите Альянса в Гааге. Силиния признала, что структура сил и средств НАТО, определенная уже довольно давно, нуждается в реструктуризации и подчеркнула, что Латвия как стране, имеющей границу как с Россией, так и с Белоруссией, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов.
2: Про безопасность.
1: Из-за возможных угроз воздушному пространству инвесторы боятся ехать в Латгале и инвестировать в развитие, заявил в среду на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис. Он рассказал, что после оповещения по сотовой сети производство на предприятиях останавливается, работники отправляются домой. Если оповещение приходит рано утром, то работники вместе с детьми вообще остаются дома, и производство парализуется, что влечет за собой последствия выполнения договоров и кредитных платежей. Также есть проблемы с поставками сырья в Латгале. Это порождает страх инвестировать в развитие, прокомментировал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты. Комментируя заявление Латгальской туристической ассоциации о массовой отмене бронирования этим летом, Дембовскис сказал, что это создает огромный мультиэффект и в других сферах предпринимательства. Страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общественного питания, культуры и спорта. Мы сталкиваемся с тем, что отказываются приезжать инвесторы, утверждает представитель Латвийской торгово-промышленной палаты, уточняя, что ряд поездок был запланирован на май и лето, но они все отменены. По словам Дембовскиса, местные не могут убедить потенциальных инвесторов, что смогут компенсировать им возможные неудобства.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Тамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. Septembrī Rīgā.
6: Адольф Шапира считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Велосипедисты, самокатчики лезут отовсюду. Хотя велодорожек достаточно, шлемов тоже, но мало кто их использует, а вот скорости такие, что обогнать могут даже автобус. Как это заметно, едут по тротуару, выскакивают на проезжую часть, пересекают пешеходный переход галопом и уверены, что они невидимы для ПДД. Хуже всего, конечно, электросамокаты. И неважно, ты едешь 15 или 20 км в час. Для водителя это настоящая ловушка. Ты смотришь на тротуар, а он уже у тебя под колесами. Какой совет? Перед светофором, пешеходкой или перекрестками сбавляйте чуть больше, чем обычно. Особенно, если там молодежь с наушниками и со своими гаджетами. Они сами не знают, куда поедут через секунду. А вы уже на два шага можете их опередить. Говорят, в Японии не нарушают, потому что дисциплина в крови. На самом деле все куда проще. За любое серьезное нарушение можно реально лишиться прав. Проехал на красный – до полугода исправительных работ. Выпил и поехал – минус права и тюремный срок до 3 лет с тяжелой принудительной работой. А вот езда без прав с превышением или гонки очень быстро может оказаться в суде. И в итоге там не летает по городам 90+, потому что знают, поймают и будет не совсем хорошо. Так что дисциплина – это не просто воспитание. Это когда правила работают жестко и без компромиссов. Часто мы встречаемся с ситуациями, когда на железнодорожном переезде образуется небольшая пробка, и водители начинают заезжать на рельсы, даже если впереди машина еще не успела выехать за линию, ограничивающую движение. Кажется, ничего страшного, но на самом-то деле это ошибка, которая может привести к серьезным последствиям. Почему это так опасно? Во-первых, если вы оказались на рельсах в момент, когда перед вами нет свободного пути, вы блокируете проезд другим автомобилем и создаете аварийную ситуацию. В случае, если впереди едущий автомобиль остановится, а вы за ним, у вас не будет возможности безопасно покинуть переезд, даже если прозвучит сигнал светофора и появится приближающийся поезд. Во-вторых, в таком положении вы ставите себя под угрозу. То есть, застряв на рельсах, у вас не будет времени на маневр. Правило номер один. Не заезжать на рельсы, если перед вами нет гарантированного пути для проезда. То есть вы должны убедиться, что ваша полоса свободна, и вы сможете полностью пересечь рельсы, не останавливаясь на них. Если впереди стоит поток машин или все занято, не торопитесь. Дождитесь, пока перед вами появится пространство. Помимо этого, обязательно обращайте внимание на сигналы светофора и предупредительные знаки. Даже если впереди все кажется нормальным и светофор еще не горит красным, не забывайте следить за дорожной ситуацией и не становитесь на рельсы, если это может создать помехи. И, конечно, не забывайте о безопасности. Бывают случаи, когда водители просто не замечают приближающийся поезд из-за их скорости или погоны. Важно всегда быть внимательным, соблюдать правила и помнить, что железнодорожные переезды – это зона повышенной опасности. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
4: Реклама. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Lidl стоит того.
7: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
3: Вести

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У правительства Кулбергса в парламенте будет убедительное большинство. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Формирующие новое правительство партии в целом имеют в Сейме как минимум 66 голосов, что обеспечивает убедительное большинство, свидетельствуют расчеты агентства Лета. Голосование за новое правительство в Сейме планируется в четверг. Крупнейшей фракцией в коалиции является «Новое единство» с 25 депутатами. У «Союза зеленых и крестьян» 16 мандатов, у «Объединенного списка» 13, у «Нацобъединения» 12 мандатов. При поддержке внефракционных депутатов число голосов новой коалиции может быть и больше.
2: Про Сейм.
1: Сегодня после продолжительных обсуждений депутаты комиссии Сейма по правам человека и общественным делам поддержали для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об общественных электронных СМИ, которые должны обеспечить соответствие закона решению Конституционного суда и укрепить статус латышского языка как единственного государственного языка в работе общественных СМИ. Поправки предложены ранее оппозиционными партиями «Объединенный список» и «Национальное объединение», но под ними подписали отдельные депутаты «Нового единства». При рассмотрении вопроса о дальнейшем продвижении поправок 30 апреля их поддержали также многие депутаты от «Прогрессивных» и «Союза зеленых и крестьян». Против были или не участвовали в голосовании депутаты от «Латвии на первом месте» и бывшие депутаты от партии «За стабильность», а также отдельные депутаты от «Союза зеленых и крестьян» и «Прогрессивных». Законопроект разработан после решения Конституционного суда от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны несоответствующими Конституции и признаны недействительными с 1 мая 2027 года. Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, а не обязанность, создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели интеграции общества. В свою очередь, создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях, в чрезвычайной ситуации или для целенаправленного опровержения ложной, угрожающей демократии информации. Что это за самодостаточные языки, в законопроекте не конкретизировано, но можно предположить, что речь может идти о русском языке. Одновременно поправки предусматривают сужение возможности общественных СМИ выделять эфирное время для контента на иностранных языках.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями, погода возможна, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Белое злато». Губы алые твои.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в «Майском Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж. Я ухожу в крутой мираж.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Реклама.

0: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 99 центов. Lidl стоит того.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке запеченная утка с яблоками. Блюдо, которое веками вдохновляло кулинаров и стало символом домашнего уюта и праздника. История приготовления утки уходит корнями в далекие века. Первые упоминания о запеченной утке относятся еще к династии Юань в 13 веке, когда блюдо впервые появилось в китайских кулинарных записях. Тогда птицу готовили в небольших закрытых печах, используя стебли сарго, чтобы добиться той самой хрустящей корочки, которую потом воспевали поэты и любили императоры. В 14 веке открылись первые рестораны, где утку могли попробовать не только знать, но и обычные жители Пекина. Со временем блюдо стало не просто частью кухни, а культурным символом, ароматным, торжественным и сбором.

0: отварной рис или перловку, а также пюре из цветной капусты. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 70. 14 августа. Бондерсала. Билеты

и дожди. Здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты.

бабушка о доме в ней пелась. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обидами.

Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетаем. Билетшустер.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

Авторадио Латвия. Живой звук. Несчастный случай. Генералы песчаных карьеров. Запись выступления июнь 2022 года.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Где милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Налог высок, можно будет компенсировать выплаты за землю. Авто отгоняют от храма, лютеране отбирают у водителей проезжую часть. Наркоманы молодеют, латвийских детей отправляют на принудительное лечение. Кто ответит за асфальт? В Риге ремонтируют отремонтированные улицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
5: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
6: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и блядь.
2: Все, что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на классический фильм «Поймай меня, если сможешь». Это история о молодом аферисте Фрэнке Абигнейле, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Он еще не достиг совершеннолетия, но уже умудряется проводить дерзкие финансовые махинации. Подделывать документы и менять личности так легко, словно это игра. Он примеряет роль пилота, врача и юриста, и каждый раз находит способ обойти систему и оставаться незамеченным. Его главным преследователем становится агент ФБР Карл в исполнении Тома Хэнкса. Карл ведет дело методично и упорно и не намерен отпускать юного мошенника, даже тогда, когда тот снова и снова уходит из ловушки. Отношения между ними постепенно становятся центром истории. Это не только погоня, но и попытка понять природу человека, который живет на грани и пытается найти свое место. Фильм «Поймай меня, если сможешь» давно стал классикой, и многие могли уже забыть, насколько он динамичен и в то же время глубок. Хорошего отдыха и интересного просмотра.
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописалась в шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались списать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: 響く限りにリンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям Авторадио любви, благодати, чтобы вы

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

днем рождения скажу тебе здравствуй. Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сиять. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не смогли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Пусть поменьше обид будет горьких,

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чей голос давно стал символом большой сцены. По-настоящему родным. В нашем проекте «Легенда». Лев Лещенко с премьерой песни «Ты лучшее, что есть». Путь Льва Лещенко начался с театра оперетты, а настоящую всенародную любовь ему принесли песни, ставшие классикой. За годы творчества он записал сотни композиций, дал тысячи концертов и воспитал не одно поколение слушателей. Оставаясь артистом, он продолжает говорить о чувствах просто и красиво. Новая песня «Ты лучшее, что есть» — именно такая история. Теплое признание женщине, которая стала самым важным человеком в жизни. Встречайте!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +12, +14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Потому что нельзя. Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, как корабли ушли они.

0: один.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный от 3 до 9 метров в секунду. В начале ночи сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. В четверг днем сквозь облака выглянет солнце, местами возможно кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер северо-западный от 5 до 11, порывами до 14-19 метров в секунду. Во время грозы возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 19 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 12, плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. Вася. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

0: пьеса. Это студент, комсомол, спортсменка.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.